0: Оксана Штосы. Академический радиокампус.
1: Yeah. Uh-huh. Oh, shit.